наив. Я с детства храним и согрет. Глядит на меня, улыбается, и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.